0: там командный пикутенья пут.
1: Тава пикутак тут иннуксима юни пикутту каннерпа канукли камагияуяга кагаякпан.
0: Тава пикутку пикутковит. Хайе маги тяру ани хаутига тику.
1: Тема инуи тигуартаагун насуунгун мингмата канорлитаакуа ину симариртуи тигуартаариауюн насуунгува кануиттуми нертэ тингмиаккулуи
0: чулунаае тамаква агилуа зурэртиллугит пишхуэфэттиартиллугит тигуаренэсуллугит таана пиуна таагуллуни амматаутамакка мити имкулаагилло пишхуэфэттиарпата тэвэнэттау киан мити тигуаренэсуллугит агилуартиллугит токусэраитсут иммаккутаагеэллу наавиаэллу тамача тигуаттиавауннартаангуқартерэрсимаю таатсаманиэрсиллугу
1: куяннамина таапивеқаруннасаагави апеққутиксақакканнеруннеэрама таассумамиксаану оқаусиксақакканнерпиит
0: иигаартикулу наатсиммитамукка оқаатаама наавиаэллу иммаккутаагеэллу кемериернэртуаагмата кадэрэнэми наорэсуу этэрэсуумата нэрэматэлэгэтэма уллаакуллунэ нисяарвара потэматмоэмэрэми амма анаумарэ патсаанатэмэура нарунгэ нарунгэчэаллунэ сурунаагэ тиваалуэтэмми тиммисуаагмата Ukujumer doctoring abang kelak anak suam bata, taman nak kaji mati anak tahu tamak kuniya, cakap mati solo, macam apa tuluin? Ama bangun tangan orang maju tamak, macam apa tuluin? Katain kahorang tuluin, uyo tuluin, ni mama tu nelayan mana mai tu? Hasilnya tu, aku harus juga ikut ini tuah.

0: Tabna kanger sinar me utaulau qimayoq tuhaneakkavut unikkaaqunnartortau tabna aani tatti kanger sinar me utau lilau qimakmiyoqtau
1: ilaangikkua unikkaartuaqaalu amsuungmuta nunariññiluttusaavaqlu nunaqqatigiñitaptini suqaiman nunaqqatigiñinapta ilangani addigiñi galaaqaartaqattarmata illitarnattiarluti taina unikkaartuaqtu tusaanguyaluarmagukku illitarsimalerlugulu kibiom tainali u tusaumaayapkut unikkaartuaqumaplugu tainagu kibio tuktusiorpakkami angunasukpakkami ila аллаппаклуни макуни нулиаақарлуни тааманнагу тааманнааллаарфалерамигуо канакериккумалу килерамигеқаа ааллунгуасерторлуни таатулерамиги тайкунга тасермангаугамигуо таапкуақ тасермаарлути оқарпоруо таақоқарпоо усугисермауна нуиёқерли тааманналиангматоқо тасермигу нуитталерма таама уингигуо нуит тайкай таймароортиго аисималартилуг лукеақарнукеаганна райкунгаугамилиттаго оққаривор тайманна аусугитермаана нуиёқерли нуиёлермаккоортигуамаёк накаллуна уйулиарапна уйулиарлаорнаго таақкунга